Уасиме жоди. Путиме описа чуи, тусау ни пучуя. Лате китао, лате депео даме. Видео бай, ян дуа вире баули. Э сау патрапе, пу профитейшу. Сау патрапе, пу профитейшу.